0: ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.